0: Música Vintage. Música Vintage. Bienvenidos.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».